Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
1: Успел.
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь люди. Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И мы ждем как раз кое-что без души, но талантливое.
2: А, вот почему ты сказала «люди» здесь. Теперь до меня дошло.
1: А как назвать искусственный интеллект? Ну как, это же не машина, правильно? Или машина?
2: Даже и не робот.
1: Даже и не робот.
2: Поэтому и называется ИИ.
1: Так проще. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
2: Да, мы же делали песни про имена, то есть разные имена, да? А теперь очередь лучшего друга человека. Очередь собаки. Вот небольшая предыстория. У меня дома той пудел, это не гибрид. Но перед покупкой у меня буквально взорвался мозг от того, сколько вообще существует гибридов с пуделями. Они невероятно популярны. Знаешь, из-за чего?
1: Из-за чего?
2: Из-за своей гипоаллергенной шерсти. У них волосы, даже не шерсти, а волосы. И из-за высокого интеллекта. То есть не искусственного интеллекта, а высокого интеллекта. Вот. Ребята, пуделей скрещивает почти со всем, что движется. Их так много, что это реально уже мем вообще. Смотрите.
1: Селекционеры развлекаются.
2: Да. Например, посмотрите, вот у нас что? Кто там? Пудель? С кем там у тебя?
1: Например, пудель и мальтийская болонка.
2: Это Малтипу.
1: Так, пудель и кокер-спаниель.
2: Кокапу.
1: Пудель и шицу.
2: Шипу.
1: Пудель и йоркширский терьер.
2: Йоркипу.
1: А это еще и такие названия
2: скрещенные. Это очень смешно. Их очень много. Из-за этого мы сейчас решили сделать трек, то есть при помощи ИИ. Текст мы написали, а будет в стиле Afro House. Ну что ж, послушаем, а потом уже обсудим, да? А, кстати, я напоминаю, вот какой припев у нас получился. Пудел микс — это вайб. Лайт в бит, чистый драйв. Кудри люкс, хвост мотор, гибрид пушистый фурор.
1: Ну погнали.
2: Погнали.

0: Фифурор.
1: Ну, бит вообще качает, да?
2: Как легло на Афрохаус, реально.
1: Слушай, Катя, кого хочешь обрести домой себе из гибридов?
2: Я точно не хочу боксер-дудл. Боксер-дудл. Я не хочу, чтобы меня били дома.
1: Надо же прикольный вообще. На самом деле, посмотришь фото потом, вообще красота.
2: Мне нравится Ньюф-пудель. Ньюф. Что-то на миленьком.
1: Это пудел и Ньюфаундленд. Это, ну, скрестили, да? А я очень хочу сейчас кавапу.
2: Кавапу?
1: Кавапу, да. Это кавалер Кинг Чарльз Шпаниел.
2: Кавалер?
1: Да.
2: Ничего себе.
1: Кавалер Кинг Чарльз. Прикинь, король Чарльз, прикинь.
2: А есть почти сэр. Сен-Бернар-Дудль.
1: Вообще,
2: да? Это пудель и Сен-Бернар.
1: Да. Их много тут. Голден Лабрадудль, вообще красота.
2: Да?
1: О, по парку шел.
2: Я визуально даже не знаю, как эти малыши выглядят.
1: Вообще красота. Лабрадудль, это топ.
2: А что ты делаешь, Сая? Вот сейчас, да, слушают семейное шоу. Родители с детьми. А у детей какой запрос? Хочу собак.
1: Но, простите, вот хотят, но надо им купить теперь. Ну что ж, лучший друг человека, конечно, неспроста это называют собаки. Сегодня был хит для пуделей. Кошатники, про вас мы не забыли. Как-нибудь что-нибудь замутим, точно. Ну что ж, пудел-микс, это вайб, это шоу. Разбудилники.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я, шими-ща, шими-ей. Ола, народ, это мы, пуэр и латей в одежде. Шоу «Разбудильники». Здесь властелина ленивых голубцов Катя Бодрова.
4: И любитель пуэрчика, диджей Саймон.
3: Ну что ж, интересный факт. Ребенок начинает смеяться еще в 4 месяца раньше, чем умеет говорить. Вырастаем, и ипотека стирает смех с лица. Наша задача — вернуть этот антистресс. Ladies and gentlemen, смехотерапия!
4: Происходит прямо сейчас. Проведем этот сеанс на сегодня с Кариной из Ставрополя. Карина, привет тебе большой.
3: Карина!
4: Ты нас слышишь?
5: Привет,
3: Карина.
4: Ну что,
5: я вообще очень рада, что дозвонилась.
3: О, взаимно, очень рада тебя слышать. А кем работаешь или кем страдаешь по жизни?
5: Я работаю в маркетинге.
3: А, маркетинг звучит пафосно богато.
4: Что-то на богатом. Да. Ну что, есть у тебя какие-то проблемы насущные, которые не дают спать, нервы трепят?
5: На самом деле спать прям буквально не дают. У меня есть собачка Антоша. Ее зовут. Вот. И мама приехала, она живет в другом городе, приехала и забрала ее, потому что ей скучно. Вот, и она оставила меня без любимого питомца. И я в последнее время, правда, действительно не могу спать, потому что мне не хватает Антоши.
3: Это девочка. То есть Антоша именно в кровать лезет, да? То есть разрешаешь?
5: Разрешала, когда она была со мной.
4: Ага. Грустишь, короче, теперь по ночам, да?
5: Да.
4: Человеку нужен человек, говорят, а в случае с Кариной песик.
3: Антоша.
4: Собачка. Ну что, ты уже рассказал, что тебя сегодня беспокоит, а мы даем тебе возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от этих переживаний. Одно условие, Карина, начинай смеяться после слова «ржи» от Саймона и смейся все время, пока играет музыка. Готова?
5: Да.
3: Ну что ж, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. Улыбка здесь даже бывает у тех, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Карина, давай ржи! Погоди, так смеется Антоша тоже,
4: вот,
3: да?
4: Мне показалось, что так и песик может смеяться.
3: Антоша, помнишь, есть такая песня русская?
4: Антошка.
3: Ну, это победа!
4: Это победа над своими проблемами жизненными, которые решают шоу «Разбудильники». Благодарим тебя, Карина. Вручаем фирменный мерч от радио DFM.
5: Спасибо большое.
3: Кстати, я сам тоже собачник. У меня изи, той пудел. А у тебя какая собачела?
5: Корги.
3: О, прикольно, прекрасно.
4: Корги сердечком.
3: Да, прекрасно. Ну что ж, молодец.
5: Корги Антоша.
3: Карина и хозяйка Корги Антоши. Ну, как настроение?

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Сайте transit-hawail.com.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск-Лада. Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
4: АО «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40 44 19. Сайт bastiondoor.ru.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет. Ну и гаджет.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. Саймон и Катя, я поздравляю вас с выходом нового шоу «Разбудильники». Ну, разбудите уже, наконец, всех на радио DFM.
3: Ой, Саня, ты красавчик, знай. Артур Пирожков.
4: Пирожкян. Я говорю, так, параллельной вселенной.
3: Привет всем моим армянским друзьям. Ну что ж, от души, конечно, зиба-зиба, от всего сердца черного перца.
4: Это новое шоу «Разбудильники» на радио DFM. Впереди у нас рубрика «Ну и гаджет», в которой мы уже узнали об умных носках, об умной термоголовке. А что еще умного появилось в мире технологий, Сай?
3: Пока вы спали, смотрите, сегодня я расскажу про шайтан-приблюду, которая сразу принесет в шалаш новогодние настроения.
4: Давай, самое время.
3: Это умная гирлянда.
4: А глупой нету?
3: Ну, глупой пока не придумано, да. Или, может, уже придумали, они уже у нас в тазике, как это называется, в мусорном баке, баку уже лежат на баку.
4: Так, и в чем она умничает?
3: Она как бы из елки домашняя, да, вот делает шоу вообще. Есть куча режимов и сценариев в приложении для телефона к этой же гирлянде. Можно самому делать почти любые эффекты, задавать их длительность и последовательность. И самый прикол, знаешь, в чем? Заключается в том, что ее можно повесить как угодно, куда угодно, а потом через приложуху отсканировать ее в 3D-пространстве. И она будет понимать свое расположение, чтобы верно отображать эффекты. И может объединиться даже с другими гирляндами. То есть, включи тусовку гирлянд. Прикинь.

0: Реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: Exit. Born for more.
0: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.

0: 510-51-03-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
4: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Российское насосное оборудование «Джилекс» в сети магазинов «Дункан». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных аналогов, цене. Насосы «Джилекс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джилекс» качает.
5: ООО «Дункан», город Смоленск, УГРН 110-673-235-20.
7: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
8: Добрый вечер!
7: Билеты на премьер-концерт РФ.
5: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УГРН 326-670-6-989. 12+.
9: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И, признаться честно, Саймону бесполезно говорить «взболтай, но не смешивай». Но все-таки он и не бармен, он диджей. Он берет и смешивает несовместимое в рубрике «Мэшапы Саймона». А здесь знакомые хиты звучат по-другому.
3: Потрясающая миндальная связь. Прикинь. Я думал, вот сегодня будет мешап, ну, звучит как будто Бонд поехал в отпуск, да? И попросил, то есть, сболтать, но не смешивать. А приходит Дон Омар и говорит, смешивай скудуру. Прикинь, вот так.
2: То есть у тебя именно такая ассоциативная линия.
3: Да, вот. Ну что же, это как бы вот Бонд вот попросил вот на в отпуске, да, вот сболтать, не смешивать. И случайно попал на свадьбу на острове Пуэрто-Рико. Бонд с кнопкой.
2: А, тот Бонд.
3: Тот Бонд, да. Versus Дон Омар. Кухни кудуру. Слушаем. DJ Simon.

0: кухню я бы пришла и как бы станцевала.
1: Как ты угадала с Бондом?
0: Да, это же его фраза, если кто-то не понимает. Да, агент 007, мне взболтать, но не смешивать.
1: Да. Правда, тут другой бон, он с кнопкой, понимаешь?
0: Да, слушай, потрясающе. Никакой лирики уже, а просто теплый весенний по-настоящему трек.
1: Да, вайб, да, такой, да?
0: Да, даже, мне очень понравилось.
1: Даже уже перемотаемся вперед, на лето, то есть, если что.
0: Да, да и летний в том числе. Весенний-летний.
1: Да.
0: Сезонный хит.
1: Это как межсезонный хит.
0: А как мы его назвали?
1: Трек?
0: Да.
1: Бонд с кнопкой versus Дан Омар. Кухни Кудуру.
0: Кухни Кудуру. Заказы.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Hey, the people, the народ, это шоу «Разбудильники». Сейчас игра «Кто там?», которая, кстати, чем-то напоминает зарубежную телевизионную игру под названием «Потрогай и угадай». Там, то есть, человек с завязанными глазами на ощупь должен найти своего партнера среди группы людей, прикинь?
2: Ага, ну, у нас все-таки радиоэфир, никого трогать не будем.
1: Ну, я ищу голосом.
2: Ищем исключительно голосом. Кстати, кто там на той линии? Насколько я знаю, это Света из Краснодара, все верно?
3: Да, привет, ребята.
1: Привет!
2: Привет еще.
1: Это Света. Кстати, Света, это Краснодар, это же город, который подарил миру слово «кондюх», да?
3: Вообще, Краснодар – это город, в котором уже вторую неделю невероятная зима, снег. Мы не привыкли к такому, мы привыкли ходить в кроссовках и в
1: Во.
2: Да вы же мои южные.
1: У них же кондюк – это кондиционер, понимаешь? И, а вот они же замораживаются.
2: Ну, кондюк у них, походу, сейчас отдыхает.
1: Кондюк включили на улице.
2: Да, на улице – это да. Ну что, ребят, играем. Света, игра «Кто там?» заключается вот в чем. Для начала мы Саймону отключим наушники, а, наверное, потом я тебе после этого уже расскажу правила. Давай, прощаемся ненадолго.
1: Так, меня слили, я пошел.
2: Мы слили Сая, да. Девочки остались наедине. Свет, придумай, пожалуйста, какого-то персонажа, который тебе нравится из мультфильма, из кино, или какую-то звезду, и назови мне.
3: Ага. Так, давай это будет принцесса на горошине.
2: Угу, сказочный персонаж. Договорились.
3: Да.
2: Я просто представляю, как Саймон будет пытаться догадаться, и вряд ли что-то получится, но попытка... Да, не пытка. Дальше мы включаем Саймона наушники. У него будет целая минута для того, чтобы выяснить, кто там, и догадаться. Если сделает это, ты не получаешь приз. Если не сделает, ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM. И да, на все его вопросы ты отвечаешь только «да» или «нет». Договорились?
3: Договорились.
2: Сай, возвращайся.
1: О, я в игре?
2: Угу.
1: Окей, let's do it.
2: Напомню, тебе одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Удачи.
1: У меня есть шанс сегодня?
2: Не думаю, но пытаемся. Давай.
1: Окей, ладно. Света, да? Света, ты персонаж?
3: Это сказочный персонаж.
2: Только да или нет?
1: Молодец, подсказывает. Так, из сказки, значит... Ты мужик?
3: Нет.
1: А, деваха, значит.
3: Да.
1: Ага. Ты из Краснодара?
3: Нет.
1: Русский персонаж?
3: Нет.
1: А, зарубежный, да? Так.
3: Да.
1: Русский персонаж. Зарубежный, точнее. Из кино? Про тебя кино снимали?
3: Нет.
1: Из сказки. Ты зеленый?
3: Нет.
1: Красный?
3: Нет.
1: Синий?
3: Нет.
1: Большой?
3: Нет.
1: Не бугаина, да? Маленький?
3: Ну, да.
1: В обличье животного. У тебя есть друг Патрик?
3: Нет.
1: Друга Патрика нет. А у тебя есть Фиона?
3: Нет.
2: О, но это чуть-чуть ближе, как будто бы, ну, к самой Фионе.
1: То есть подруга есть? Да?
2: Ну, не совсем.
1: Понятно.
2: Слушайте, ребята, я знаете, что поняла, что Сай, когда размышляет и думает, чешет себе бороду. Вы слышали?
1: Да, кстати. Вот это антенна такая, знаешь.
2: Ладно, у тебя есть какая-то версия, Сай? Хоть какая-то?
1: Ну, есть персонаж зарубежный, из сказки. Подруга есть, как я понимаю, да? Или нет?
2: Вот эта кроксовая подружка. Да нет, любая версия давай.
1: Любая версия. Но это мужской, да, персонаж?
2: Да женский уже определились.
1: А, господи, женский же. Это получается наверняка Рапунцель.
2: Ну, как будто бы близко. Давай, рассказывай. Рассказывай, кто там, Свет.
3: Саймон, да. Это принцесса на горошине.
2: Принцесса на горошине.
1: У этого Андерсена как...
2: По-моему, да.
1: Блин, а как ее звали-то?
2: А, так и звали.
1: Да, безымянная же, да?
2: Безымянная
3: принцесса. Да, она просто принцесса на горошине, она просто красивая. Да,
1: Света, ты мне объясни, как ты думала, что я должен был угадать, кто это такой в этой жизни?
2: Придумала же.
3: Саймон, прости. Я заранее хотела, чтобы ты не угадал.
1: Но ты молодец, красавица.
2: Я считаю, надо победу врубить человечку.
1: Да, да, победа, победа.
2: Поздравляем тебя, поздравляем Света. И вручаем фирменный мерч от радио DFM тебе. Ну и кое-какая возможность остается.
1: Да, и еще приветик, конечно, передай. 9,5 секунд.
3: С удовольствием. Я передаю привет своей любимой сестре Ирусе. У нее сегодня день рождения. Я передаю ей кучу приветов, обнимашек, целовашек. И еще сегодня день рождения у моей коллеги Ирины. Она работает со мной в Клерке. Это крупнейший портал для бухгалтеров. Но... Я ей тоже шлю приветики.
1: Но ты молодец.
3: Слышат, да.
1: Ты молодец, сегодня разорилась. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: 3:0. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Надпись. Печи и камины в смоленской керамике.
4: Смоленск!

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Огранд 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Начните утро воскресенье с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Успел.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. Приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: Пятерочка выручает.
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
16: Кофе хотите?
15: Это намек?
16: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
15: Нет кофе, нет бонусов?
16: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
17: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механовой коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
12: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
20: «Ленту».
0: Up the next. А дальше тусовка.
20: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Эй, хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону же, как всегда, представляет пол будильника Катя Бодрова.
4: Стороной М поворачивается диджей Саймон.
3: А почему мужчины иногда молчат, когда нужно говорить, а женщины говорят тогда, когда мужчина уже все понял по-своему? Разбираемся в тонкой межпланетной связи. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
4: Да, обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня поговорим про путешествия по отдельности. Норм или не норм?
3: Норм или стрём?
4: Или стрём. Да, тренд прошлого года.
3: Не говори.
4: Я в данном случае буду, знаешь, краткой и постоянной в этом отношении. Путешествия по отдельности. Мне можно, моему мужчине нет.
3: В смысле? Это разве не один общий мир?
4: Нет, не один общий мир. Я все-таки считаю, что мужчина на отдыхе — это как-то немножечко человек без головы.
3: Почему он отдыхает?
4: Без царя в голове отдыхает. Да. Вопрос, как и с кем.
3: А, как и с кем.
4: Да, я-то, мне что, мне нечего скрывать. Если с подругами, то с подругами. Если одна, то одна. Просто наслаждаюсь океаном, никуда не смотрю, ни налево, ни направо.
3: Погоди, а вот здесь такое жесткое правило. Мне можно отдельно, а тебе нет. А ты приходишь домой, он уже смылся.
4: Нет, я часто это знаю, что история именно девушкам, как бы, это окей.
3: Как, почему окей?
4: А парням нет. Это ну, за... потому что нет, парни нет, отдыхают не так, как девушки.
3: Если думаем о security, да?
4: О security,
3: да, то есть о безопасности. Mm-hmm. То есть лучше именно, конечно, с мужчиной путешествовать, мало ли она одна, и с ней что-то случится.
4: В этом отношении да.
3: Вот.
4: А поэтому... я это не рассматривала. Вот. Я только в плане веселья.
3: Даже есть страны, то есть могут не дать визы, если ты одна подаешь.
4: Есть такое.
3: Вот, потому что, ну, они думают, что, может быть, ну, что-то с ней случится,
4: или ты едешь за границу, чтобы выйти замуж.
3: Да, с какой-то целью, да?
4: Да.
3: Ну, ты знаешь, скажу так, то есть путешествовать раздельно или вместе, тут есть несколько пунктов, то есть это норм. То есть разрешаться, ну, иногда путешествовать вместе, в зависимости от пар.
4: По отдельности ты имеешь в виду?
3: Да, в зависимости от пары. Если есть доверие, можно. Если нет доверия, вообще не стоит ее или его отпускать, если не доверяешь, да?
4: Uh-huh.
3: Здесь еще есть баланс, то есть разделить путешествие. То есть не сколько путешествий вместе, несколько разделено.
4: Uh-huh.
3: Чтобы сравнить потом, ну, кайфово или нет. Поэтому, мне кажется, вот три пунктика. Запретить, если не доверяешь, если доверяешь, разрешить, или в перемешку попробовать.
4: Да, или разрешите нервничать потом, пока он там отдыхает, а ты
3: найди чем заниматься, пока его нет.
4: Mm-hmm. Ну, так все просто.
3: Кинчик, смотри, займи собой. Self-love, это mm-hmm. называется, то есть сама, то есть me time. То mm-hmm. есть займи собой. Как у вас там процедура называется? Где вы
4: что-то... Карбокситерапия.
3: И еще с плазмой что там делаете?
4: Плазмотерапия. Я сама, да? Даже не плазмотерапия.
3: Займи собой. Ну, самолюбие.
4: А, давай так. Ты, значит, оставляешь мне баблишко на развлечения в Москве.
3: Договорились.
4: А сам, пожалуйста,
3: договорились.
4: Вперед из песни.
3: Вот так и мы скажи, конечно.

0: Реклама.
1: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство.

0: электронная музыка. Заявки на сайте института.
1: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясенаяпарк.рф.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск «Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
3: Алло, «Атриранбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
5: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.

0: в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Доброе утро. Сосуд бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26 86 68.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И у нас очередная музыкальная рубрика, где на этот раз мы отправимся далеко в прошлое, да? Для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Рубрика «Старый новый трек».
2: Сегодня в нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которая пережила больше перезапусков, чем сам Виндак. Сегодня редкий случай, когда послушаем три ремейка. А потом уже Оригу, да.
1: Что-то новенькое.
2: Да, потому что...
1: Слишком много версий?
2: Сэмпл очень популярный в России. И версий очень-очень много, действительно. Так, первый ремейк в нашем пути — это трек 2022 года «Tove Lo, To Die For». Слушаем.

0: Но
1: знакомый... Да он самый волк из «Ну, погоди».
0: Знакомый сэмпл, видишь? Ну что ж, следующий ремейк, то есть второй ремейк сегодня мы послушаем. Ремейк две штуки 2005 года. Crazy Frog. Попкорн. Катя с таким удивлением на меня
1: смотрит. Crazy Frog?
0: Да, Crazy Frog. Попкорн, слушаем.

0: Ну что ж.
1: Я помню, как по нему фанатели по Crazy Frog.
0: Да, кстати, это...
1: Эту песню я уже и забыла.
0: Ну, прикинь, вот такой выпустили, потому что сэмпл такой популярный. Ну что ж, третий ремейк знает почти вся страна. Он вышел в 1973 году. А в 76-м она была использована в 10-м выпуске мультсериала...
1: Ну, погоди!
0: Да, это группа Electric Coconut. Трек называется Popcorn.

0: Ну что ж, к оригиналу уже подходим, но попробуй интуитивно угадать, в каком году он вышел.
1: Если этот трек 76-го, если я правильно помню.
0: Третьего.
1: А, третьего был использован саундтреком 76-м. 76-м. Да. Ну, конец 60-х.
0: Правильно! Вообще красотуля!
1: 69-й?
0: Молодец! Браво!
1: Вау!
0: Yeah. В 1969 году Гершон Кингсли, он композитор, и он выпустил трек под названием «Попкорн», то есть «Попкорн». И, кстати, вот то, что сейчас играет, он тоже на самом деле создавал. Он сделал ремейк на собственный оригинал. Так что слушаем оригинал 69-го года выпуска Гершон Кингсли «Попкорн». Вот оригинал.
1: Сейчас о погоде. Как мы тогда подходим.
0: Да, да, да. Ну, подегустировали.
1: И хватит.
0: Да, и теперь выбирай. То есть, что еще послушаем на бис?
1: Да ну, погоди, конечно.
0: А, ну, погоди. Ну, давай. Детство, да, вспомни, да?
1: Детство, да.
0: Так, Electric Coconut. Композитор тот же самый Гершон Кингсли. Попкорн 73-го года. Выпуска.

0: Включи тусовку.
1: В советском саунде. В советских мультфильмах еще и качественный саунд был.
0: Да, прикинь вообще, как хороший саунд был, да? Да? Так что волчья танцует. И кто там еще был?
1: И заяц.
0: И заяц танцует, и бегемот, нет?
1: Бегемот? А, был такой, да.
0: Был бегемот? А я случайно угадал. А Бонифаци здесь нет? Уже нет, да?
1: Это уже другой мультфильм и другая история.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И на драндулете времени сегодня нашли волка. А не волка, оригинага.
1: Оригинале.
0: Да, оригинале.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Мама сей, мама са, мама макуса. Алоха, ди народ. Ты попал в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательный куратор. Катусовка Катя Бодрова.
3: И тот самый диджей Саймон.
2: Играем фейканутые. Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как то ли... То ли Камаринская Макарена, да, и хоровод Тверк.
3: Был такой. Сегодня будем придумывать кое-что другое совместно с нашим игроком. Это Оксана из Ростова. Оксана, привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
3: Ну как тебя, тебя когда-нибудь фанфарами встречали с утра, Оксан? Вот просто за то, что ты проснулась.
2: Прикинь, вот так ты входишь в зал, и вот это идет Оксана.
3: По красной коровой, ой, коровой, ковровой дорожке.
2: Это что, такая дорога пятнистая, что ли?
3: Нет, коровая дорога — это любая дорога уже, знаешь, после январских каникул, например, когда ты перекатываешься.
2: Кать, я таких дорог не встречал.
3: Оксана, а куда путь держишь?
4: На работу.
2: А еще долго ехать?
4: Ну, минут 15-20.
2: А, то есть с нами осталось, только 15 минут осталось с нами быть.
3: На 5 минуточек тормозни и пообщайся с нами для того, чтобы забрать фирменный мерч от Радио DFM. Игра «Фейкануты», в которой мы играемся втроем. Ты, Оксан, я и Саймон. А мы с вами сегодня будем придумывать цветы несуществующие.
2: Причем цветы, которые дарят, да? Которые растут, правильно?
3: А есть цветы, которые не растут?
2: Цвет. Есть цвет. То есть в русском языке одинаково пишется цвет и цвет.
3: Спасибо, Саня. Нам не нужно было пояснительной бригады. Мы, в общем-то, с Оксаной поняли, что речь про цветы.
2: Для меня это взрыв одного места.
3: Ну что, тогда погнали. У нас одна минута на придумывание цветов, которые растут.
2: Да, название цветов, которые растут.
3: На ком прозвучит гонг, кто-то продул. Мы начинаем, ребята. Погнали.
2: Катя, ты идешь первой. Дальше прекрасная Оксана. И я Неро Пепперончино.
3: Окей.
2: Let's go.
3: Так, выдуманные цветы. Давайте из винянтус. Ну, парни знают, что такое и когда дарить.
2: Принес и сразу вина написано на лице, да? То есть...
3: да.
2: Так, Оксана.
4: Максимус.
2: What?
4: Максимус.
2: Машинимус.
3: Либо ага, машинимус.
2: Неплохо. Но у меня просто фигустин обыкновенный.
3: Это то, что ты мне подаришь на 8 марта? То, что ты мне подарил на 8 марта?
2: Это если вдруг ты мне подаришь носки, вот фигустин получишь.
3: Оверпрайсус.
2: О, дорого-богато.
3: Дорого-богато.
2: Так, Оксана, побыстрее.
4: Рогатый севириус.
2: Ух ты.
3: Это какое заклинание.
2: Нет, что-то на богатом. А у меня будет кактубус капризный.
3: Капризный.
2: Капризный кактубус.
3: Ты просто к любому реально название цветка прилагательное странное ставишь, и это почти как натурально. Пахунчик. Пахунчик.
2: Это прилично, да?
3: Прилично.
2: Цветы
3: прилично пахнет.
2: За приличные деньги тут проигрываешь.
3: Вот и пахунчик, он меня привел к проигрышу. Оксан, зато тебя к победе. Мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио DFM.
2: Yeah. Теперь у нас есть секунда 6 на привет. Передашь?
4: Да, я передаю привет моим попутчицам, двум нотариям, всем, кто меня узнал, и желаю всем прекрасного и хорошего дня.
2: Yeah.
3: Ростов, включи тусовку.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68. Размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Общепит Гипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи. Уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
7: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
8: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
0: Реклама. Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
3: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 118-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит по линии «Автокредит». Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
18: Кофе хотите?
17: Это намек?
18: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
17: Нет кофе, нет бонусов?
18: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС-Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
19: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABCD-шка.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И если у тебя был на сегодня запланирован урок английского, отменяй. Препод сам пришел в эфир радио DFM. Его зовут Диджей Саймон. И прямо сейчас он познакомит нас с каким-нибудь сленговым словечком или целым выражением.
3: А я хотел спросить, почему? Я был уверен, что Катя скажет, потому что ретроградком какого-то ртуты.
2: Да? Да, Саймон пытается отрицать, что сегодня ретроградный Меркурий, что он как-то на нас влияет. Но, ребята, техника периодически отказывается. Сегодня... И как ты это объяснишь? Ретроградный Меркурий.
3: Сегодня, причем по-особому, да, вообще?
2: Еще чуть-чуть, и ты поверишь.
3: Да уж. Ладно, смотри, обычно в этих уроках делаем домашнее задание. Но я уверен, что ты помнишь Go Screensaver. Точно помнишь, что это означает? Вот заставка в компе, да, то есть screensaver.
2: А, это когда ты подвисаешь немножечко. Человек подвисает, как компьютер.
3: Да, когда что-то его увлекает или так завораживает, что он даже уже не помнит, что лицо.
2: Да.
3: Вы знаете, это состояние заставки в компе.
2: Да, и ты говорил, что это, например, когда парень засмотрелся на красивую девушку.
3: Да.
2: И хоп, завис.
3: Да, а если в Африке, то есть у нее еще классный багажник, то есть завис и вообще больше ни о чем не думает.
2: Ну что ж. А жена тебе хлобысь.
3: Не, он не женат, но женат и сразу в табло бы получил, конечно. Его бы реально свернули. Ну что ж, сегодня вот такая фраза. Hit the head.
2: Hit the head.
3: То есть...
2: Hit в голове.
3: Да, то есть дословный перевод это как...
2: А, hit это удар.
3: Да, то есть как бы это удар по голове, да?
2: Удар по голове. Ну что бы это могло значить, да?
3: А если это зов природы, как ты думаешь, что такое hit the head?
2: Это когда март, котики ищут... Кошечек? Что?
3: Ну,
2: другой зов природы?
3: Другой. Другой. Но важный.
2: Что, в поиск еды? Что еще? Куда нас зовет природа?
3: Ну, это обычно происходит после еды.
2: Это неожиданно, когда тебе захотелось...
3: Да, в одно место.
2: Найти дверь МЖ.
3: Именно так, да. То есть зов природы действительно...
2: А почему в голову-то?
3: Вообще умница. Правильный вопрос ты задаешь. Смотри, этот сленг пришел от моряков. А тогда, когда были такие парусные суда... То есть отведенное место, то есть для экипажа, для туалета располагалось именно в передней части корабля. И это как раз голова. И когда говорят, что I'm going to hit the head. То есть я иду ударить по голове именно вот.
2: Как интересно, этимология интересная.
3: Прикинь, то есть это head, это как бы...
2: Голова корабля.
3: Корабля, и именно там и располагался туалет. И когда каждый раз кто-то говорит, что он идет ударить по голове, все поняли, что... Куда он шел.
2: Супер интересно. И так корректно, можно даже за столом сказать.
3: Да.
2: Hit the head.
3: I'm going to hit the head. Или I need to hit the head. Все поймут, что все, да. И даже с облегчением потом пожелают.
2: Очень английский с шоу «Разбудильники».

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия, прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Покупайте сайдинг в «Смоленской керамике».
7: «Смоленская керамика».
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
9: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Реальная 5, 40, 44, 19, bastiondor.ru.
10: Вода есть, воды нет, вода есть, воды нет, вода есть, воды нет.
11: Ты о чем?
10: Вода горячая, то есть, то нет.
11: Все

0: 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Волшебно. Сегодня 7 мая вполне оправдано. Всех причастных я поздравляю с Днем Радио. Те, кто радио создает по эту сторону, и те, кто по ту сторону слушает нас, это наш общий праздник, поэтому давайте отмечать и праздновать. Еще раз спасибо уважаемому Попову. Ну, раз у нас такой повод сегодня, не будет лишним признаться, где вы слушаете радио DFM, в каком городе сейчас находитесь, чем при этом занимаетесь. Если работаете, то что у вас там за работа такая интересная? Если отдыхаете, то где? В чьей компании? Рассказывайте, делитесь подробностями, записывайте голосовые, набирайте текст. Все у нас принимается в Максе. Номер, запоминайте, записывайте. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Устанавливаем контакты, ну и заодно включаем тусовку. Про это мы уж точно никогда не забудем. My Favorite Game от Cardigans и также Body Talk. Это Али Фабан. Впереди, дождитесь.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Коркера только что здесь, на Радио ДФМ. Ну и, собственно, пора выяснить, кто чем сегодня занимается и слушает где, именно в каком месте, в каком городе Радио ДФМ. В Максе принимаются ваши сообщения, пишите, записывайте короткие голосовые. 965-115-51-15, это наш номер. И вот, пожалуйста, тут просится в эфир Александр, он записал голосовое. Саш, что у тебя? Где слушаешь ДФМ? Признавайся.
1: Привет, Тимур, слушаю вас на работе. Работаю главным специалистом в управлении образования. Это Ижма, Республика Коми. С праздником, любимый вас, ДФМ.
0: Спасибо, Александр, тебя тоже с праздником. Алена из Питера пишет, что сегодня она отдыхает и сейчас слушает Радио ДФМ на даче. Завидуйте, пишет она, сегодня у меня будет баня. Ну, пока мы тут будем париться на работе, Алена то же самое будет делать в бане. Ну, видимо, уже сейчас делает или вечером, не знаю. И вот еще одно сообщение. Привет, ДФМ, слушаю вас у моря. Отдыхаю в Сочи, майские каникулы продолжаются, а уже хочется на работу, Настя написала. Либо Настя вот таким образом решила пошутить, либо она реально тот самый человек, который даже во время отдыха думает о работе. Нужно это исправлять, нужно что-то с этим делать, Настя.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках

0: города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
6: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
10: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Калюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Yeah. 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
13: Добрый вечер!
12: Билеты на премьер-концерт РФ.
8: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-60-989. 12+.
4: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика.
15: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Нашу этот номер я не случайно, желательно как можно быстрее его набрать, потому что впереди у нас игра пинг-понг. Ракетки, мячик, нет, нам не понадобится, как в фильме «Марти великолепный», только слова. Вот что нам пригодится, это точно. Звоните, скоро поиграем, вот еще раз вам номер. Сделайте это прямо сейчас.
1: Играй! Получай подарки, звони!
2: 8!
1: 4, 9, 5!
2: 956!
1: 10! 12!
3: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
4: ДФМ Топ 30. ДФМ.
3: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успех.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
1: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: квартиру сниму на суточную.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Бонг на DFM.
1: После группы Айола мы приступаем к игре пинг-понг, и ко мне присоединяется Яна, которая занимается полезными домашними делами, домохозяйка, Иван, водитель, скорее всего, сейчас находится на работе. Ваня, привет, алло.
2: Алло.
1: Вань, ты сегодня работаешь?
2: Нет, сегодня выходной.
1: Выходной, а у Ани нет выходных, потому что она постоянно занимается домашними делами. Аня, привет.
3: Привет.
1: Чем мы будем заниматься? Тоже очень полезным делом. Играть в пинг-понг. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово при этом должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. И этот самый сигнал может прозвучать в любой момент. Повод у нас сегодня такой. В этот день, 7 мая, родился Эдвин Телленд, создатель фотокамеры Polaroid. И, собственно, тема пинг-понга образовалась сама собой. Ну, после такой-то даты. Ну, тема, знаете, как называется? Фотография. Аня, первое слово будет о тебя, соответственно, тебе и начинать. Слушаем. Какое словечко подкинешь?
3: Слово «снимок».
1: Снимок принимается, буква «К». Достается Ивану. Пожалуйста, Ваня.
2: Вот Ваня сразу и приехал.
1: Да, подожди, еще время есть подумать. Фотография, буква «К».
2: Картинка.
1: Картинка, конечно. Буква «А».
3: Так. Буква «А». Ну, аппарат.
1: Аппарат, естественно.
3: Пойдет?
1: Конечно, пойдет. Буква «Т». Ваня.
2: Типография.
1: Да, буква «Я». Вот тут посложнее, я думаю. Хотя нет. Буква «Я». Фотка. Фотография.
3: Я.
1: Ну что мы там?
3: Яркость.
1: Яркость, пойдет? Да, принимается. Буква «Т», пожалуйста.
2: Трафарет.
1: Не успел. Чуть-чуть.
2: Да. Вообще бы подошло слово.
1: Ну, слушай, я, конечно, не фотограф, но думаю, что у каждого фотографа есть какой-то трафарет. Ну, хотя бы тень бы сказал, тогда бы, может, точно подошло слово.
2: Ничего страшного.
1: Ничего страшного для тебя и ничего страшного для Ани не случилось, потому что Аня сегодня одержала победу. Аня, мы тебя от всей души поздравляем вместе с Ваней.
3: Спасибо.
1: Дарим тебе фирменный мерч Радио DFM, ну и тебе, соответственно, Ивану. Вы оба из Барнаула, я знаю, да?
2: Да.
1: Желаю вам хорошего продолжения этого дня. Но скоро у вас там вечер, поэтому скоро будете отдыхать. Давайте, и заранее вам желаю хорошего отдыха. Спасибо, ребята, счастливо, пока.
2: Всего доброго.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А. Телефон 26-86-68.
6: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
9: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние.

Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знали, что на конце каждого луча морской звезды расположено по одному глазу? И, кстати, не все морские звезды имеют 5 лучей. У некоторых их может быть до 50. Впрочем, несмотря на такое количество глаз, зрение у них очень слабое. Би. Русско-японская война закончилась в 1905 году, а в 1914 Россия и Япония в

0: Умеет изготавливать из подручных растительных материалов орудия труда, помогающие ему добывать пропитание. Например, крючковатые инструменты, которыми он извлекает насекомых из-под древесной коры. Ди. Считается, что фраза «над всей Испанией безоблачное небо», произнесенная 18 июля 1936 года в эфире радиостанции, стала позывным для мятежников к началу гражданской войны в Испании. В Советском Союзе уже осенью того же года сообщается об этом позывном в книге «Героическая Испания». А между тем, в испанских источниках эта фраза никогда не упоминалась. И считается, что единого позывного вообще не было. И в каждой провинции выступления начинались независимо. Достоверно известно только то, что в этот день республиканское правительство в Мадриде передало по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: еще к чему шоу Смолен.
1: Ох, день радива сегодня! День радива!
2: День радива!
1: Да,
2: праздник! А будешь отмечать?
1: Кстати, да. Ну,
2: да?
1: Не прям отмечать, но...
2: Не, ну все равно, ну как-то
1: там это... У меня сегодня немножко
2: это...
1: гриль туда-сюда, мангал.
2: О, да.
1: Хорошо.
2: Вот
1: чем удобно
2: это
1: быть
2: хорошо.
1: полуфрилансером,
2: а,
1: да?
2: Кстати,
1: в четверг можно мутить такие штуки.
2: Я вот хочу еще, пользуясь случаем, нас же часто Таня слушает.
1: Ну.
2: Вот, мы же там собираемся завтра, да?
1: Ну, не знаю, пока нет. Никто в чате так и не подтвердил.
2: Вот, я обожаю вот эти наши... Сборы.
1: Корпоративчики.
2: Да, да, да, да.
1: Несостоявшиеся.
2: Да, да, да. Ребята,

0: а давайте, ну, праздник у нас, да, давайте! И все.
1: Тань, напиши уже, ё-моё, где вот мы,
0: чё мы вообще? Если не ты, то никто. Восьмое, да. Как бы завтра.
1: Да, 100%.
0: Вот, все, воспользовались служебным положением. Дальше мы ничего не делаем, читаем только ваши комментарии, ваши приветствия. И, в общем, сегодня вы ведете наш эфир. И давай прям вот сразу...
1: А давай с голосовых начнем.
0: А давай.
1: Ну, тут в телеге-то накидали.
0: А давай, давай, раз, а давай.
1: Так, сейчас, смотрите. Ну, сейчас.
2: Всем привет, с вами Иван Коростылев и лучшие треки.
1: О, замена подрастает. Круто.
0: А, это было очень мило.
1: Вань, красавчик.
0: Вань,
1: молодец.
0: Красавчик, вот у нас, видишь, подрастающее поколение так, уже рвется.
1: Тут, о, подожди, что это случилось? Же режиссер написал.
0: Какой?
1: Ты, вот, второй я комментарий, читай прям. Читай прям его, читай.
0: Это же Василий Самуркас.
1: Но...
0: Прикольно. И вот он пишет: «Всем привет, я Василий...» Нет, даже... а надо говорить с акцентом?
1: Надо как-то, да.
0: Вот, Василис, я надеюсь, вы не слышите сейчас
1: и
0: нас.
1: И не обидитесь,
0: мне,
1: если
0: мне
1: что.
0: Было бы
1: мы, если
0: стыдно.
1: Что, балуемся шутя.
0: Если что, очень стыдно, очень стыдно. Ну, в общем, он пишет: «Всем привет, я Василий Самуркас, и в четверг, 14 мая, в 19:00, спектакль «Электро» в Смоленском драматическом театре. 16+, если
1: да.
0: что».
1: Да.
0: Василий с этого не добавил, но все верно. Это сам режиссер
1: написал нам
0: спектакля, написал.
1: Мы
0: и
1: даже рукой так сделали,
0: всех.
1: Вы не видите?
0: А вы не видите?
1: А мы
0: вот,
1: вот так вот пальчики, почти... знаете, вот так вот чик-чик-чик-чик и сделали. Прикинь.
0: Блин, вот это классно, это прикольно.
1: Это крутяк.
0: Вот видите, даже греческие режиссеры нас слушают, читают, смотрят и привет передают.
1: Так, а в текстовом формате у нас там что-то есть, да?
0: Конечно, там есть. Пишут. Вот Наталья. У нас в ВК пишет: «Всем привет, с вами Наталья, и я поздравляю всех с Днем Радио. Пусть наши и ваши эфиры будут без помех, а частота удачи всегда на максимуме. Желаю, чтобы жизнь транслировала только хорошие новости и любимые песни. Ура, товарищи!»
1: Ура, товарищи!
0: Вот прям товарищи.
1: Мы
0: там.
1: Мы с DFM на какое-то другое радио переключились.
0: Я не знаю!
1: Ура,
0: но
1: товарищи!
0: Спасибо, Наталья, приятно, с праздником всех! И пишите нам свои приветствия. Сегодня вы, наши радиоведущие, в честь Дня Радио.
1: Да, и, кстати, один из вас сегодня заберет пиццу, поэтому давайте, поднажмите.

0: Чок-чему-шоу Смоленск.
1: Чок-чему-шоу Смоленск. День радио. Пиццу разыгрываем. Вы ведете эфир. Мы сидим, кайфуем. Вообще, все в очень приятных условиях. И вы сегодня действительно ведете эфир. Мы просим вас либо в голосовых сообщениях, либо в таком формате, либо текстом написать, как бы вы начинали свой эфир. И вот у нас есть голосовые из телеги. Я предлагаю вот
2: давай, Юлю,
1: сейчас и послушать.
3: Всем привет, это я, Юляшка. Если вы сейчас стоите в пробке на Большой Советской, не злитесь. Просто посмотрите на соседа справа, ведь он тоже слушает наше
1: DFM.
3: Радио.
1: Да, да,
3: и DFM. Тоже забыл DFM. Выключить утюг. Шучу. Конечно же, утюг вы выключили.
1: Хорошо.
3: А вот хорошее настроение включить забыли.
1: Ага.
3: Исправляем ситуацию прямо сейчас.
1: Крутяк вообще.
2: Такой
1: нормально.
2: Томный голос. Ты слышишь?
1: Она такая, да, подача. И вот вечерние такая... какие-то эфиры.
2: Вот, я, мне кажется, да? Даже ночной может быть. Ну,
1: да.
2: Прям совсем поздние.
1: Да-да-да.
2: А так... хорошее настроение забыть включили.
1: Да, и в вечернем эфире тоже такая. А утюг.
2: А утюг вы выключили? Спать он собрался.
1: У нас Ирина еще записала голосовое.
2: Давай.
1: Ой, подожди, что-то нажал. А, вот, так, от Ирины.
3: Если вы еще не слышали, послушайте. Если вы еще не пробовали, попробуйте. В эфире Радио Тропс. Спорт наоборот.
1: Ух ты, ух ты.
3: Или как не убежать далеко на беговой дорожке, как похудеть лежа на диване. С вами Ириска. Мы начинаем.
1: Ириска.
2: А мне показалось, это послышалось, мило. Или там на фоне действительно какой-то спортивный телеканал, там какой-то комментатор.
1: Не знаю, странно,
2: да?
1: Что не мы. Почему
2: так,
1: не
2: ну
1: мы
2: у нас
1: там на
2: есть
1: фоне?
2: Наша звездочка. Андрей, Андрюша. Давай, я включу. Нет, я не включу, подожди.
1: Я включу.
4: Всем привет, с вами главная зажигалочка Смоленска и главный амбассадор отличного настроения. Меня зовут Андрей, и мы начинаем наш прямой эфир, где будем распространять микробы радости на наших родных и близких.
1: Микробы радости?
2: Что? Подожди, на наших родных и близких?
1: Микробы радости.
2: Это слишком креативно для нас.
1: Камон.
2: Это, ну...
1: Ничего ты даешь.
2: Микробы радости.
1: Ну, главное, зажигалочка может себе позволить такие слова.
2: Зажигалочка, он такой, знаешь.
1: Да, так, ребят, давайте, пишите. Видите, как прикольно получается? Вы ведете эфир. Вот, мы сидим, как говорю, кайфуем и пиццу
2: слушаем
1: еще кому-то.
2: Вас.
1: Вообще,
2: да.
1: Круто, круто.
2: Нам нравится.
1: Давайте, ребят, залетайте к нам в телеграм-канал Чок, чему шоу Смоленск. Можно также оставить свое сообщение, свой комментарий в нашей группе, в нашем канале DFM Смоленск в ВК. В общем, давай, let's go туда. Оставляй комментарий, может, пиццу сегодня заберешь.

0: Чок-чему-шоу Смоленск.
1: Чок-чему-шоу Смоленск. День радио сегодня отмечаем, и вы ведете сегодня наш эфир. Мы читаем ваши комментарии или включаем голосовые сообщения. В общем, как вы представляете, как бы вы начинали эфир? Вот от Натальи у нас в ВК есть сообщение, точнее комментарий. Всем привет, с вами Наталья. Я поздравляю всех с днем радио. Пусть наши и ваши эфиры будут без помех, а частота удачи всегда на максимуме. Желаю, чтобы жизнь транслировала только хорошие новости и любимые песни. Ура, товарищи! Ох, вот всем нравится вот это «Ура, товарищи».
2: Да, или мне кажется, надо мы это уже оборот. Читали.
1: Почему?
2: Нет?
1: Нет?
2: Да?
1: Да.
2: А мне кажется, читали.
1: Ну, давай другое.
2: Зато повезло ей. Зато повезло. И товарищи у нас, видишь, сегодня.
1: Ну да, товарищ.
2: Есть у нас комментарий еще от Владимира. С днем радио! Привет, Смоленск! И в особенности все причастные к празднику. Как всегда, по будням в 11.00 с вами Семен Борода и моя авторская программа «К чему чё?». Сегодня будем про грамотную речь говорить. Даду вам урок. Собственно, чтобы все поняли, к чему чё.
1: Даду.
2: Но он тут додал всем. Владимир, респект.
1: Даду.
2: Это было классно.
1: Вот крутяк, крутяк. Так, ну что, еще кого-нибудь почитаем?
2: Ну
1: да,
2: давай,
1: наверное,
2: еще почитаем. Так. Там после товарищей еще есть. Вот Илья.
1: Подожди, у меня что-то подвисло.
2: Нет, подожди.
1: У меня что-то подвисло.
2: Сейчас, подожди. Сейчас. Сейчас, чуть-чуть. А вот, Виктория. Виктория. Ого-го.
1: Ой, тут стих.
2: Стих. Итак. Виктория.
1: Сделай еще раз. Да, нормально. В эфире вообще.
2: А это тоже что-то на очень родине.
1: Да, да, да, да.
2: Итак, Виктория. Сквозь майский полдень солнечный и яркий летит привет от сердца, не для галочки. Сегодня праздник значимый и жаркий. Примите поздравления, выручалочки. 131 год назад Попов дал миру радио, и мир преобразился. И каждый к связи был готов, и DFM на частоте 105.6 FM для вас, ребятушки, включился. Сегодня с вами в этот час я, Виктория. С днем радио, друзья, и пусть для вас сейчас жизнь зазвучит на самой лучшей песне. Илья, какая у нас там песня? Какая песня у нас там самая лучшая должна сейчас зазвучать? Давай, Илья, ну давай.
1: Не дави на меня, я не могу. Я не могу так, не могу.
2: Это было классно, спасибо большое.
1: Виктория, круто.
2: Вика, класс.
1: Да, Николай нам еще написал: всех с праздником, радио вообще в жизни очень важно. Все, чтобы обо всем были в курсе. Те, кто там работают, заслуживают все награды. В общем, да, здесь хвалят, что вот вообще мы молодцы.
2: Вот это приятно. Да, вот понимаешь, что вот, да, вот кому-то нужен.
1: Да, и от Анастасии еще есть сообщение. Всем привет, с вами в эфире гиперактивный учитель из Смоленска.
2: Воу-воу-воу.
1: Анастасия, Анастейша, давай так тебя представим.
2: Нет, а я представилась, когда бабуля, это я, Анастасия. Ну, из мультика.
1: Ну, ладно. Ладно, дальше. Быстро уберите свои телефоны. Всем молчать. В эфире радио DFM. И сегодня у нас не просто эфир, а урок. Точнее, шоу, за которое ставят двойки.
2: Не ставят двойки.
1: А, за которое не ставят, да, ты придумал. Хотя я еще посмотрю на ваше поведение. Итак, начинаем. Написала нам Анастасия, а также пишет: поздравляю всех работников DFM с днем радио. Спасибо за то, что дарите всему Смоленску отличное настроение каждый день, каждую минуту. Вы классные. Так держать, Анастасия.
2: Спасибо! Ну все, давай музыку.
1: Ну давай, что хочешь.
2: А что есть?
1: Мадонна есть хочешь?
2: О, ну давай, нормально.
1: Нормально пойдет?
2: А чего не надо? Давай. Мы же сегодня ничего не делаем, ну хотя бы музыку включим.
1: Ну давай, да? Давай так.
2: Вот.
1: Мы еще не пели сегодня, давай.
2: А кстати.
1: А, там же припев начинается, сейчас.
2: Да, давай. А ты текст знаешь?
1: Конечно.
2: Ну давай.
1: Сейчас.
2: И.
1: Сейчас.

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Террасная доска в смоленской керамике. Смоленская керамика
2: на века. Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. А именно, лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уверен в оборудовании. Уверен в своем бизнесе. Дункан. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Пожарное и газовое оборудование. Промышленные и бытовые насосы. Счетчики воды и газа. Дункан. Парковая 2. Телефон 35 09 09.
3: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4, 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар». Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95. DFM.
3: Чё к чему шоу? Смоленск.
4: Сегодня вы ведете наш эфир. В честь дня радио такую приколюху мы сделали. Вот от Вадима прилетело еще голосовое сообщение, что он хочет нам сказать, давайте слушать. Ну, так, ну, включись.
5: И всем привет, друзья, с вами Вадим.

0: Зарабатывает, вот заработал ртом, получается.
1: Ну да.
0: Молодец.
1: Вот взял и заработал. О, ну, вот какой? Мужчина сказал вот, и
0: Вадим,
1: заработал.
0: Какой у тебя рот? Добытчивый.
1: Прибыльный.
0: Ну, ладно, так, сейчас понесет нас.
1: Ну а что, ну прибудет с ним пицца же сегодня.
0: С ним, да прибудет с тобой пицца, мой друг. Короче, Вадим, мы тебя поздравляем. Все, что-то как-то мы решили сразу так без розыгрыша прям пиццу сразу тебе и ввалить. А мы что, все, день радио, мы, наверное, ну как, ты отмечать планируешь сейчас, не?
1: Ну не прямо сейчас, но сегодня, да, конечно, праздник профессиональный.
0: Что, будешь пиццу?
1: Ну, что-нибудь придумаю.
0: Ну, ладно. Вон, у Вадима, если что, пицца есть. Да. Ртом заработал. Короче, ладно, все. У нас день радио. Спасибо, что писали поздравления. Нам всегда приятно. Нам всегда приятно, что вы слушаете нас, что вы с нами на коннекте. И вообще у нас такая своя тусовка получается.
1: У нас своя тусовка, конечно, которая уже, между прочим, много лет с нами, наша аудитория. Мы их любим,
0: да.
1: Они любят нас, они нас, да, слушают, а мы их сегодня слушали. Угу. Поэтому классно. Главное, что все взаимно, все по любви.
0: Да, 100%.
1: Да.
0: И ты просила какой-нибудь классный трек, вот мне вот этот.
1: Да, ну давай, что-нибудь хорошее.
0: Он такой.
1: Ой. Что, петь будем опять?
0: Давай попробуем.
1: Ну давай.
0: А мы пробовали, кстати,
1: помурлыкать.
0: Тимберлейка, кстати, как-то.
1: А,
0: взять.
1: Кстати, было.
0: Было,
1: ну
0: было.
1: Тогда должно
0: давненько.
1: Хорошо
0: сейчас,
1: получиться
0: сейчас,
1: еще
0: сейчас,
1: раз.
0: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Давай. Я петь не умею, поэтому я могу только.
0: Считаю, что в копейку сняли вообще. Один в один.
1: Подожди.
0: Очень похоже.
1: Вот, все, это все, что я знаю.
0: Ребят, всем спасибо за поздравления. Мы сильно рады. С вами были мы, Алена Полякова
1: и Илья Куренков.
0: Всем пока.
1: Пока.
0: Пока. Все.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полдень.
0: Радио DFM.

0: Добрый вечер от меня, Тимура Белова. Но если в вашем городе сегодня тоже отличная погода, светит ярко солнце, тогда вы с легкостью можете со мной разделить эту самую радость. Ну, слушайте, вот когда за окном плюс 27, желание работать становится все меньше и меньше. И тут не нужно придумать что-нибудь такое, знаете, новое, какие-то оправдания. Я даже уверен, если провести тайный опрос, прямо сейчас на работе у себя проведите, все, в том числе самый важный начальник, самый ответственный сотрудник, трудоголик, ну, не отказался бы прогуляться, да, когда такая погода за окном. Но все-таки дела нужно решать. Этого сделать не помешает, так что быстрее все делаем, а потом уже и до прогулок дело дойдет. Обязательно будем заниматься этим приятным занятием. Ну а пока о музыке. Бенаси Брос, Эбон и также Ваня Дмитриенко. Вот кто ожидается у нас впереди на Радио ДФМ. Включаем тусовку.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Успех.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: А еще я люблю актрису Николь Кидман. И мне тут недавно попался кусочек интервью, после которого я еще больше стал просто любить Николь. Что она там сказала? Я предлагаю послушать. Давайте это сделаем. Ну, она говорит то, что она росла, читая русскую литературу, и была просто помешана на русских. Интересно, а что такого могло произойти, после чего Николь Кидман помешалась на русских, а? Потому что у меня был список из книг, которые должен прочитать каждый. Но я начала с Достоевского. И потом я начала погружаться все глубже и глубже, и затем переключилась на Толстого. И таким вот образом я помешалась на русских. Короче, наша Николюшка. И как мне нравится, с каким акцентом она произносит фамилии наших великих писателей, да? Вы это заметили?
1: Достоевский,
0: Федор Михайлович. Николь, приезжай к нам в Россию. Перечитаем на русском все произведения великих писателей. От корки до корки, обещаю.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
4: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
2: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт esennayapark.rf.
7: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
8: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом «Современники».
10: Добрый вечер!
9: Билеты на премьер-концерт РФ.
11: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. ОГРН 326-670-60-989. 12+.
12: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. Радио ДФМ.

0: На Радио ДФМ прямо сейчас Уиз Халифа и Чарли Пунс, и Йоген, так называется их работа. Как же играть хочется. Очень сильно хочется, и давайте себе в этом деле не отказывать. Тем более впереди у нас квиз, принимайте в нем активное участие, звоните. 8-495-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее. Мне нужен один участник, с которым, собственно, мы и будем устраивать тут веселье. Вы будете отвечать на вопросы, соответственно, потом будем подсчитывать количество правильных ответов, и без подарков дело не обойдется. 8-495-956-1012. Набирайте.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: Вода, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
5: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
0: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
11: Какое-то странное чувство.
0: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
8: Я не могу найти выход. Я
12: слышу какой-то звук. Кажется, здесь кто-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
21: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
22: Next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: FM, и на этот раз повезло, вы только послушайте, какому человеку, мастеру ногтевого сервиса, Залиночка присоединяется к моей компании. Залина, доброго дня, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, представляете, вот приходите, девчонки, на ноготочки, и такая вот прекрасная девушка вас тоже встречает позитивно, с улыбочкой на лице. Ох, время пролетит незаметно, да, Залин? 2-3 часа, сколько они там сидят у тебя обычно?
1: Полтора.
0: Полтора. Ну, полторашечка, тоже неплохо. Нормально. Ну, у нас квиз состоится гораздо быстрее. За одну минуту я тебе буду задавать вопросы, ты на эти самые вопросы будешь отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов и посмотрим, собственно, куда ты продвинешься по нашей турнирной таблице. Залин, впереди у нас пока Кирилл, у него пятерочка за одну минуту. Как ты думаешь, сколько будет у тебя?
1: Пятерочка.
0: Неплохо. Хорошо, на этой циферке и остановимся. Залина, желаю тебе удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 7 мая отмечается День радио. Как зовут русского физика, который является создателем этого чуда техники?
1: Попов.
0: Александр Попов. Принимается. Как называется устройство, которое улавливает радиоволны и преобразует их в звук?
1: Антенна.
0: Радиоприемник, антенна, хорошо, тоже принимается. В 1755 году начались занятия в Московском государственном университете. Имя какого русского ученого носит МГУ?
1: Дальше.
0: Михаил Ломоносова. 29 лет назад состоялась премьера очень известного фильма Люка Бессона. А вот какого именно фильма, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Ты что-нибудь поняла, как называется фильм?
1: Пятый элемент,
0: это верный ответ. Кто сыграл главную женскую роль в этом фильме? Кира Найтли или Мила Йовович?
1: Мила Йовович.
0: Верно. В этот день родился Эдвин Тленд, который придумал фотоаппарат с мгновенными кадровыми снимками. Как называлось это чудо техники?
1: Полароид.
0: Да, тоже правильно. А еще 7 мая родился композитор, автор балета «Лебединое озеро». Произнеси его имя и фамилию.
1: Чуковский. Не знаю, как зовут, забыла.
0: Ну, на букву «П».
1: Петр?
0: Петр Ильич Чайковский. Да, правильно. Ох, ну слушай, по-моему, тут уже больше пятерочки. Ты говорила пятерочка, сейчас мы почитаем, сколько правильных ответов ты дала за одну минуту. Александр Попов принимается, радиоприемник антенна принимается, Ломоносова не назвала, пятый элемент зато вспомнила. У меня вот вопрос, как ты вот по одному фрагменту? Вот могла понять, это тоже феноменально просто память. Принимается, Мила Йовович тоже засчитан, полароид засчитано и Чайковский засчитан. 6 правильных ответов и 7 возможных. Только одна ошибочка. Я тебя поздравляю, Залина! Это очень хороший результат.
1: Ура!
0: Завтра я тебе обязательно перезвоню. Будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза. Но пока ты на вершине. 6. Просто так отпустить я тебя после такого результата не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Принимай подарок. Радуйся.
1: Спасибо.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче слово «квиз» для своих клиенток в том числе. 1, 2, 3. Залина.
1: Квиз!

0: Когда слушаю этот трек, у меня такое мур-мур настроение. Все потому, что это Cat Psy. Прямо сейчас были здесь на Радио DFM. Я Тимур Белов. Последние сколько? Несколько часов уж точно здесь был в вашей компании. Завтра обязательно вернусь. Ну а далее встречайте моего коллегу Артема Скоробогатова, который придет не просто так. Принесет что-то интересное. Подарки тоже будут, новости тоже будут, игры. Разумеется, куда же без них. Поэтому оставайтесь с нами, включайте тусовку и всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока.
1: Реклама.
2: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
1: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
1: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
9: Алло, Атриансбанк. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
11: Надпис.
12: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
13: Термопанели в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
15: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство.

0: Современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D 56 90 90.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Пинфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95. DFM. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знали, что на конце каждого луча морской звезды расположено по одному глазу? И, кстати, не все морские звезды имеют 5 лучей. У некоторых их может быть до 50. Впрочем, несмотря на такое количество глаз, зрение у них очень слабое. Би. Русско-японская война закончилась в 1905 году, а в 1914 Россия и Япония вступили в Первую мировую войну уже в качестве союзников. И вскоре стали поступать просьбы от японских подданных, желавших сражаться в составе русской армии, против которой совсем недавно воевали. В создании вспомогательного японского корпуса было отказано, но отдельные японские добровольцы воевали в составе разных подразделений русской армии, получали награды на фронте, а часть из них попала в немецкий плен. Си. Вам известно, что одна из самых умных птиц – это новокаледонский ворон. Он умеет изготавливать из подручных растительных материалов орудия труда, помогающие ему добывать пропитание. Например, крючковатые инструменты, которыми он извлекает насекомых из-под древесной коры. Ди. Считается, что фраза «над всей Испанией безоблачное небо», произнесенная 18 июля 1936 года в эфире радиостанции, стала позывным для мятежников к началу гражданской войны в Испании. В Советском Союзе уже осенью того же года сообщается об этом позывном в книге «Героическая Испания». А между тем, в испанских источниках эта фраза никогда не упоминалась. И считается, что единого позывного вообще не было. И в каждой провинции выступления начинались независимо. Достоверно известно только то, что в этот день республиканское правительство в Мадриде передало по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

только что в эфире радио DFM, и вы знаете, что хочу сказать. Когда по-настоящему служишь профессии, то редко обращаешь внимание на даты, потому что ты увлечен процессом. Тебя волнует только эфир и все, что с ним связано. И если вы не окружение, коллеги, новости, соцсети, то я бы вряд ли вспомнил о том, что сегодня день радио. И коли это так, то я хочу сказать большое спасибо этому дню за то, что он подарил мне самореализацию в жизни. Я, Артем Скоробогатый, могу с уверенностью сказать, что абсолютно счастливый человек. И выражаю огромную благодарность в первую очередь вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что именно вы наполняете смыслом нашу работу. С праздником!

0: Сегодня после расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, и я надеюсь, что я не забыл имя этого человека. Иван, здравствуйте, вы здесь?
1: Да-да-да, привет.
0: Слава богу, я думал, что я сейчас все уже перепутаю. Ну, это хорошо, что вы здесь, Иван. Здравствуйте, откуда к нам пожаловали рассказывать?
1: Здрасте, Владивосток.
0: У-у-у, 2000! Как там у вас обстановка с погодой? Мы хотим порадоваться за вас, у вас там точно тоже весна.
1: Да, у нас вообще отличная весна. Ну, сегодня, правда, прохладненько было, а так в целом круто уже.
0: Да.
1: По-летнему почти.
0: Согласен. У нас тоже в центральной части прям солнечно, 25. Будем надеяться, что в остальных регионах то же самое. Фейк-ньюс, Иван, благодарю, что дозвонились. Давайте поиграем. У меня для вас готовы уже 3 новостных заголовка. Прямо сейчас я их друг за другом вам озвучу. Ну, а вы, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч от Радио DFM. Итак, в ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости, Иван. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что, наверное, нет.
0: В Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Вы слышали о такой новости или нет там?
1: Нет, не слышал.
0: Ну и в Москве начался сезон белкопада.
1: Возможно. Да.
0: Да, это правда. В этот период бельчата могут выпадать из гнезд и оказываться на земле. Знаете, что я вам скажу? С победой!
2: О, круто!
0: Да! В одном вы, конечно, заголовки промахнулись. Давайте подведем итоги, будет понятно. Нет, неправда, вы были правы. В ГАИ не предлагали ввести авансированные штрафы за превышение скорости. Да, в Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Тут вы промахнулись, ну и таки да, собственно.
1: Прямо плохая, а?
0: Да, да. Знаете, весна, у людей там что-то там происходит. Вот и в голове,
1: да,
0: и
1: да.
0: Гормоны шалят, и, может быть, даже нервишки. Ну да ладно, нас уже это не касается. Самое главное, что вы одержали победу, мы вас с этим поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от Радио DFM и передаете привет, Иван.
1: Круто, спасибо. Передаю привет всем своим родным, близким, кто меня сейчас слышит. Владивосток, привет. Вся Россия, привет. Всем хорошего дня, а нам вечера.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота. Работа о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+.
6: О, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с 2 кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
9: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
10: 22-17-27.
9: VitaWellnessPark.ru.
11: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
10: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская 4. 510303.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый?
4: А-а-а.
3: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пиндел!
3: Перец!
4: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успех.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: После встречи с директором школы, папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
15: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, предлагаю всем вместе перевернуть таки календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1755 году в российской столице торжественно открылся Московский университет, который ныне именуется МГУ имени Ломоносова, а в 2000-м состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Владимировича Путина.
1: Это правда.
2: Реклама.
3: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
4: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Общепит Кипер.
7: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
8: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
7: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
8: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
7: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
8: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
9: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Российское насосное оборудование «Джилекс» в сети магазинов «Дункан». Широкий ассортимент насосов для водоснабжения, водоотведения и полива. Надежные насосы по более привлекательной, чем у зарубежных, аналогов цене. Насосы «Джилекс» в сети магазинов «Дункан» и на сайте «Дункан Смоленск». «Джилекс» качает.
14: ООО «Дункан», город Смоленск, УГРН 110-673-235-20.
15: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
18: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
19: Yeah. 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
20: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы! 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда»,

0: билеты на премьер-концерт РФ.
1: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УКН 326-670-60-989. 12+.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знали, что на конце каждого луча морской звезды расположено по одному глазу? И, кстати, не все морские звезды имеют 5 лучей. У некоторых их может быть до 50. Впрочем, несмотря на такое количество глаз, зрение у них очень слабое. Би. Русско-японская война закончилась в 1905 году, а в 1914 Россия и Япония вступили в Первую мировую войну уже в качестве союзников. И вскоре стали поступать просьбы от японских подданных, желавших сражаться в составе русской армии, против которой совсем недавно воевали. В создании вспомогательного японского корпуса было отказано, но отдельные японские добровольцы воевали в составе разных подразделений русской армии, получали награды на фронте, а часть из них попала в немецкий плен. Си. Вам известно, что одна из самых умных птиц – это новокаледонский ворон. Он умеет изготавливать из подручных растительных материалов орудия труда, помогающие ему добывать пропитание. Например, крючковатые инструменты, которыми он извлекает насекомых из-под древесной коры. Ди. Считается, что фраза «над всей Испанией безоблачное небо», произнесенная 18 июля 1936 года в эфире радиостанции, стала позывным для мятежников к началу гражданской войны в Испании. В Советском Союзе уже осенью того же года сообщается об этом позывном в книге «Героическая Испания». А между тем, в испанских источниках эта фраза никогда не упоминалась. И считается, что единого позывного вообще не было. И в каждой провинции выступления начинались независимо. Достоверно известно только то, что в этот день республиканское правительство в Мадриде передало по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: я прекрасно понимаю, насколько это муторное занятие каждое утро и вечер чистить зубы. Тем более, что если ты делаешь это правильно. У меня каждый раз на это уходит примерно от 3 до 5 минут в среднем. И, видимо, по этой причине в Подмосковье изобрели зубные таблетки. И нет, они не от боли, такие уже имеются. Они вместо пасты. Просто жуешь себе таблеточки и таким вот нехитрым способом чистишь свои зубки. Компактно, удобно и никаких тебе тюбиков и щеток. Практично? Да. Насколько результативно? У меня лично есть в этом плане сомнения, но пока не попробуешь, не поймешь. Может, это окажется прорывной технологией? Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно не пропустите розыгрыш фирменного мерча. А пока...
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успех.
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: А теперь тусовка.
5: DFM.
2: Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, совсем скоро состоится розыгрыш нашего фирменного мерча. Хотите его заполучить? Звоните +7 495 956 101 2.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Людмилой. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам дозвонились, рассказывайте?
1: Кемерово.
0: У вас там тоже весна? Порадуйте нас.
1: Ну, конечно, весна.
0: Ай, замечательно. А вчера еще не весна была, да? Был минус?
1: Ну, вчера как бы не совсем весна. Дождичек был, не минус.
0: Бывает. Весну нынче лихорадит немножечко. Я традиционно всех спрашиваю, у кого там что, как происходит, потому что весна какая-то, ну, очень странная в этом году. А что было дальше? Людмила, я прямо сейчас предложу вам начало самой нереальной реальной новости. Подчеркиваю это. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выбираете правильный, дарим вам фирменный мерч от Радио DFM. Итак, во Флориде полицейские арестовали. Многоточие вопрос, чего было дальше? Буйного кота, пятилетнего ребенка или Дональда Дака? Выбирайте.
1: Так, ну, наверное, или ребенка, или они арестовались, реально, нереально.
0: Угу.
1: Или кота, что ли.
0: Ну, тут либо кот, либо Дональд Дак вот этот.
1: Ребенок. Давайте кота.
0: Кота? Ладно. Во Флориде полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме и, прибыв на место, арестовали девушку, которая представилась Дональдом Даком. Людмила, к сожалению, не сегодня, но буйный кот — это очень даже достойный вариант. Правда, в момент, когда ты видишь этого самого буйного кота, хочется сразу же ретироваться, потому что становится очень страшно. Людмила, мы вас поздравляем с тем, что не получилось. Шутка. В следующий раз я обязательно буду ждать вашего телефонного звонка, а пока только, к сожалению, привет.
1: Ну, привет, конечно же, вам. Привет, кто слушает DFM. И всем хорошего настроения.
0: Обязательно, без этого никуда. Сегодня же день радио.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68. Размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
4: Общепит «Кипер». Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
6: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
7: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «АвтоСтар».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения – на сайте azs.datneft.ru.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам собиратель душ.
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь?
17: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Next.
19: А дальше тусовка
18: on DFM.
19: Потому что радио.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время поделиться тем и рассказать о том, что же такого любопытного сегодня можно отметить. А отметить, собственно говоря, сегодня можно день обновления плейлиста, ну или же день отказа от ненужных покупок и пройтись по магазинам просто, чтобы, как говорится, посмотреть на представленный в них ассортимент. А если считаете, что это скучное занятие, ну, позовите с собой друзей.
1: Самый глядь в магазин.
2: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов – 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
5: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4. 510303.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
9: 22-17-27.
10: VitaWellnessPark.ru.
11: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходимые.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 15 часов.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Софи Такер и Инна, и Don't Matter. Только что в эфире радио DFM. Ну и куда же нынче без статистики? Аналитики тут выяснили, как россияне оценивают свою грамотность. Оказалось, что большинство, а это 49%, считает, что знает язык на троечку, 33% на четверочку и 18% на пятерочку. А теперь...
1: Делайте, пожалуйста, умные лица.
0: Ну и, собственно, вопрос. А как оцениваете свою грамотность вы? Предлагаю дать этому оценку. На очереди игра «Слово дня». Чуть позже по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и выигрывайте наш фирменный мерч. Всем пламенный привет! С вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе и ближе ко вторым майским.

что, уважаемые грамотеи, настало время продемонстрировать свои знания по русскому языку на всю страну и выиграть наш фирменный мерч. Попытаться. Дозванивайтесь в студию +7 495 956 101 2.

0: Ну что же, давайте поприветствуем в прямом эфире на радио DFM Грамотея Галину. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте попытаемся все вместе вспомнить, главным образом с вашим участием, с вашей помощью, что было по русскому языку, Галина?
1: Было пять.
0: Было пять? А сейчас стало сколько спустя время?
1: Ну, спустя 30 лет, не знаю, попробуем.
0: О, Галина, ну, я думаю, что вы человек опытный. В любом случае, в голове что-то да осталось. Ну, а с русским языком, хотим мы этого или нет, сталкиваемся каждый божий день. Я думаю, что это и поможет вам такие вспомнить какие-то знания. Ну и вовремя сориентироваться, где же нужно будет внутри новостного заголовка в одном из слов поставить правильное ударение. Если все здорово и хорошо заканчивается в вашу пользу, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. А пока, внимание, вот как выглядит новостной заголовок. В Кемерове при поддержке нацпроекта «Семья» детскую школу искусств оснастили новым оборудованием. В актовый зал закупили прожектора, мониторы, сабвуферы, а также радио, аудио, акустические системы с микшерным пультом. Или пультом. А вот теперь вам надо подумать, где тут поставить правильное ударение. Выбирайте.
1: Пультом.
0: И это победа! Галина, дорогой, уважаемый человек. Ну, как мне кажется, здесь было достаточно просто, однако растеряться можно в любой момент и перепутать абсолютно все. Вы совершенно правы. Ударение в данном слове всегда, подчеркиваю, падает только на первый слог, поэтому правильно говорить еще раз. Как, Галина?
1: Пультом.
0: Ну, это точно пятерка по-русскому. Спустя 30 лет ничего не поменялось. Тогда были очень качественные знания. С этим спорить очень сложно. Вот поэтому вы их и продемонстрировали в эфире радио.
1: У меня еще педуниверситет.
0: Ну все, я тут вообще умываю руки. Мы дарим вам наш фирменный мерч от радио DFM и просим передать привет. Пожалуйста, Галина.
1: Передать привет свой родной город Медь. Городу Брянску, всем своим знакомым и своим коллегам в Москве по работе, Амитрон Электроникс. Всем коллегам большой привет.
0: Ну и учите русский язык, и будет всем нам счастье.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота. О близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: то, что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» Смоленск-Лада. Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
4: АО «Атриансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Покупайте цемент в «Смоленской керамике».
8: «Смоленская керамика» на века.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
10: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов при выигрыше, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь?
17: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка
2: on DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Обращаться, однако, перед тем, как это сделать.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, российские ученые разработали алгоритм, выявляющий депрессию с помощью МРТ, а нумерологи заявили, что женщины, рожденные 4, 7, 13 и 16, а также 22, 25 и 31 числа, самые скандальные.
2: С какой стати, а?
0: Говорю же, нумерологи так решили. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
3: До скорого.
4: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
5: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
6: Автошкола Драйвер 67 представляет.
7: Своя методика, своя идея.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в «Манжаро» ты.
2: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
0: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
2: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
3: Напис. Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Есенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт есенаяпарк.рф.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» — основа домов. «Стальком Смоленск» — надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Онкологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знали, что на конце каждого луча морской звезды расположено по одному глазу? И, кстати, не все морские звезды имеют 5 лучей. У некоторых их может быть до 50. Впрочем, несмотря на такое количество глаз, зрение у них очень слабое. Би. Русско-японская война закончилась в 1905 году, а в 1914 Россия и Япония вступили в Первую мировую войну уже в качестве союзников. И вскоре стали поступать просьбы от японских подданных, желавших сражаться в составе русской армии, против которой совсем недавно воевали. В создании вспомогательного японского корпуса было отказано, но отдельные японские добровольцы воевали в составе разных подразделений русской армии, получали награды на фронте, а часть из них попала в немецкий плен. Си. Вам известно, что одна из самых умных птиц – это новокаледонский ворон. Он умеет изготавливать из подручных растительных материалов орудия труда, помогающие ему добывать пропитание. Например, крючковатые инструменты, которыми он извлекает насекомых из-под древесной коры. Ди. Считается, что фраза «над всей Испанией безоблачное небо», произнесенная 18 июля 1936 года в эфире радиостанции, стала позывным для мятежников к началу гражданской войны в Испании. В Советском Союзе уже осенью того же года сообщается об этом позывном в книге «Героическая Испания». А между тем, в испанских источниках эта фраза никогда не упоминалась. И считается, что единого позывного вообще не было. И в каждой провинции выступления начинались независимо. Достоверно известно только то, что в этот день республиканское правительство в Мадриде передало по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Иногда человеческое поведение, конечно, сильно удивляет. Так недавно в Польше случился один забавный случай. Дело в том, что там поймали преступника после того, как он пришел навестить другого своего подельника в тюрьму. Да, вот такое тоже бывает. Видимо, этому меня учил отец, когда мы на рыбалку ходили. И он рассказывал, как ловить на живца. Ну и мне кажется, он просто перепутал. В игре же так бывает. Звездочки пропали, значит, все, полиция тебя не ищет. Вот. А еще говорят, игры ничему хорошему не учат нас. Ребята вполне учат и даже помогают делать этот мир лучше. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы тоже стараемся делать его лучше с помощью хорошей музыки и розыгрыша подарков, конечно. Не упускайте шанс, скоро поиграем.

0: Сегодня не пятница, конечно, длинные выходные еще только послезавтра, но и сейчас момент мы сможем сделать лучше с помощью розыгрыша мерча. Друзья, напомню, мы сейчас раздаем подарки, наш собственный мерч, и все, что от вас требуется, это ответить на вопрос, который я тут задаю каждый час. Тема у нас в этот раз вот такая. Ситуация, когда вы были удивлены тому, что люди носят с собой. Ну, знаете, неожиданно кто-то что-то достал, и вас это впечатлило. Рассказывайте, пишите во всех доступных соцсетях, как привыкли. Мы, конечно, почитаем некоторые сообщения, выберем случайным образом человека, и он получит мерч. Шанс есть у всех. Дерзайте.
1: Реклама. Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского 2А, телефон 26.

0: и есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль», Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Давайте посмотрим, что же вы нам прислали, друзья, и рассказали. Напомню, вопрос был такой: ситуации, когда вы удивились тому, что люди носят с собой. Вот что прилетело. Всем огромный привет, пишет Саша. У нас на работе мужик, который каждый день носил с собой маленькую табуретку, говорил, а вдруг присесть негде будет? Ну, слушайте, с этим как будто бы не проблема сейчас. Всем привет. Видел, как девушка в метро из сумки достала целый лимон, соль и ножик и начала это есть. Ой, у меня аж лицо скривилось, когда я читаю это сообщение. И человек примерно те же самые эмоции испытал, судя по сообщению дальше. Привет всем, пишет Игорь из Екатеринбурга. Видел человека, который летом таскал с собой в рюкзаке огромный термос с борщом. Причем это был мой друг, угостил меня им. Ну, в целом было вкусно. Ну, ладно. Главное, вам понравилось. Пишет далее сообщение Женя, кстати. Однажды пришел на шашлыки с домашним кактусом, сказал, что ему тоже нужен воздух. Слушайте, какой замечательный человек. Главное, есть всегда компания, с кем погулять. И еще такое сообщение есть. Я удивился, когда друг достал из кармана отвертку, ложек, фонарик и кусок сыра. Оказалось, все, конечно же, на всякий случай, а вдруг когда-нибудь пригодится. Ну, будем надеяться, что такие случаи наступят, и никто не будет смотреть на него странно. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И случайным образом, напомню, мы выбираем человека. И в этот раз повезло Саше. Саш, поздравляю тебя. Именно тебе достанется наш мерч. Друзьям, но у нас он, кстати, еще есть. Не Саш, в смысле мерч. Будем разыгрывать в следующем часе.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
4: АО «Авторинанбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63 00 36. Новая весна, новая перспектива.

0: Seed. Born for more.
1: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Yeah. Все для бань в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет. Вода есть, воды нет.
7: Ты о чем?
6: Вода горячая, то есть, то нет.
2: В сети магазинов «Дункан» водонагреватели «Аристон». Дункан-смоленск.ру.
6: Вода есть, вода есть. Горячая вода есть.
8: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы! 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: четверг, 7 мая. Для нас день особенный, но к этому перейдем. Давайте расскажу, какие праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня Всемирный день детской легкой атлетики. Также сегодня отмечается Международный день планетария. Вот, кстати, если думаете, куда вечером сходить, пожалуйста. Также отмечается Всемирный день пароля. Жалко, буквы А не хватает в этом слове. Ну, в общем, всех с 1, 2, 3, 3, 2, 1. Еще день физика. И, ребята, сегодня у нас день радио. Поздравляю всех нас, радиолюбителей или профессионалов, коллег наших замечательных. Всех нас с нашим любимым днем. Ну и, конечно, будем отмечать с помощью музыки. Разыграем еще и наш мерч. Всем привет, это Женя Крот.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Обещал я, что будем разыгрывать наш мерч. К этому моменту прямо сейчас, друзья, и отправляемся. Опять же, все очень просто. Есть тема, на которую вы присылаете ответ в любом нашем мессенджере. Я читаю, случайным образом выбираем человека, и он получает подарок. Тема такая. От чего вы были больше всего рады избавиться? Вот, может, дома у вас что-то хранилось? Или привычка какая? Пишите, друзья, рассказывайте. От чего вы были больше всего рады избавиться? Напомню, шанс выиграть есть у всех.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Надпись. Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62-39-39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
3: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» – греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-578-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Аттракции. ООО «Татнефть», АЗС, Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
21: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Next. А дальше тусовка.
12: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Читаем ваши ответы на тему, от чего вы больше всего были рады избавиться. Привет, DFM, больше всего рад был избавиться от будильника с противным сигналом, потому что бесил меня бесконечно. Теперь, когда такое слышу, аж ус дергается. От старых джинсов, которые я скоро снова буду носить, они 5 лет просто лежали, осуждали меня, того, что я набрала немножко веса, все-таки решила выкинуть и не вспоминать. Меня зовут Лена, привет из Самары. Очень была рада, когда ушла с токсичной работы. Коллеги были просто отвратительные, очень плохо шутили надо мной, и настроение всегда было плохое. Лен, правильно сделала. Главное — это то, как себя чувствуешь, и все, в этом мире больше ничего в целом не важно. От своего старого автомобиля, бо он просто раздражал меня невероятно, ломался постоянно, надеяться и рассчитывать был на него себе дороже, в итоге поменял автомобиль и теперь очень счастлив. И еще такое сообщение есть. Всем привет, я избавился от привычки всем сразу отвечать, оказалось, мир не рушится, если написать через час или даже через день. О, добро пожаловать в наш клуб людей, которые всех раздражают. Ну ничего, такая плата за хорошее эмоциональное состояние. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло вот девушке, которая про джинс написала. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч, не выкидывай его, пожалуйста. Всех остальных, конечно, поздравляю с тем, что у нас уже завтра пятница. Ну а я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Общепит Кипер.
5: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
6: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
5: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
6: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова 55.
9: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
10: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительные выгода до 340 тысяч рублей.
9: Пройдите бесплатный тест-драйв
10: на Гагарина 53.
9: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
11: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вообще не понимаю, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Им уже стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
4: Ты хотел сказать, пацаны отмазали нас.
3: Да, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
4: Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
16: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты. Ты, кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
2: да.
1: Ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом.
1: Интересно
2: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то пробегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья» поздравляет смолян с Днем Великой Победы. 9 мая – день, когда слова меркнут перед героизмом. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и забота. Работа о близких. Мы помним, мы благодарим, мы гордимся. С праздником, дорогие смоляне!
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Есенная Парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55-55-55. Сайт есенная-парк.рф.
7: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
8: Добрый вечер!
7: Билеты на премьер-концерт РФ.
9: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УКРН 326-670-00-989. 12+.
10: Мечтаете о подтянутом теле? В ЛЗ Косметологии ждет новинка. Мощная миостимуляция. Создает рельеф и тонус мышц без движения. Эффект заметен сразу. Превратите мечту в реальность, пока другие только планируют. Нарвская, 4. 51-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38 85 95.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, ОГРН 118-78-46-16-02, зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов. 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: «Азэ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
19: Up the next.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушайте.
1: Это какие-то понты дурацкие.
2: Можно вообще было в такую вечеринку
1: сделать. Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.
0: Погода! On DFM.

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС – современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15, территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Общепит Гипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка Магнит Экстра. Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Наркиз. Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
6: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
5: Автостар.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
10: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
11: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
13: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября, 22-10-10.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Уверен в оборудовании, уверен в своем бизнесе. «Дункан» – трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, пожарное и газовое оборудование, промышленные и бытовые. Бытовые насосы, счетчики воды и газа. «Дункан», Парковая 2. Телефон 350909.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
18: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, а вы знали, что на конце каждого луча морской звезды расположено по одному глазу? И, кстати, не все морские звезды имеют 5 лучей. У некоторых их может быть до 50. Впрочем, несмотря на такое количество глаз, зрение у них очень слабое. Би. Русско-японская война закончилась в 1905 году, а в 1914 Россия и Япония вступили в Первую мировую войну уже в качестве союзников. И вскоре стали поступать просьбы от японских подданных, желавших сражаться в составе русской армии, против которой совсем недавно воевали. В создании вспомогательного японского корпуса было отказано, но отдельные японские добровольцы воевали в составе разных подразделений русской армии, получали награды на фронте, а часть из них попала в немецкий плен. Си. Вам известно, что одна из самых умных птиц – это новокаледонский ворон. Он умеет изготавливать из подручных растительных материалов орудия труда, помогающие ему добывать пропитание. Например, крючковатые инструменты, которыми он извлекает насекомых из-под древесной

0: правительства в Мадриде передала по радио официальное сообщение, начинавшееся словами: «Правительство снова подтверждает, что на всем полуострове полное спокойствие».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что в принципе человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите, сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется поныть иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете потому, что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Отлично. Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все.
0: Погода! On DFM.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: ДФМ. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то вот, я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты. Все, идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам. 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: Погода!

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники?
2: Хороший бизнес,
1: или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Только что. Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик под одеяльником.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
4: Покупайте брусчатку в «Смоленской керамике».
5: «Смоленская керамика».
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Смоленск-Лада». Город Смоленск, улица Шевченко, 87А. Телефон 707-707.
7: Алло, «Авторинанбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 19 мая. Большой стендап в Смоленске. Стас Старовойтов со своим новым концертом в «Современнике».
9: Добрый вечер!
8: Билеты на премьер-концерт РФ.
10: Премьер-концерт.рф. Билетный оператор. Город Смоленск. УГРН 326-670-00-989. 12+.
11: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист». Первая Экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист». Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
12: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в «Манжаро» ты.
13: Обновленный «Джили Манжаро» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
12: Пройдите бесплатный тест-драйв
13: на Гагарина 53.
12: Весной все сразу ясно. С «Манжаро» жизнь прекрасна.
14: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38 85 95.

0: моменты.
1: Вы знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, у которого нифига не получается уже лет 10.
2: А понимаете? Он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: А дальше – тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Реклама.
1: Успешное лечение начинается с точной диагностики. Смоленский центр МРТ-диагностики МИПС. Современные диагностические исследования на передовом оборудовании. Бесплатная консультация по результатам обследования. Первый Краснофлотский переулок, 15. Территория железнодорожной больницы. Телефон 64-88-08.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Общепит Кипер.
4: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
5: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
4: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
5: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова, 55.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: «Эксид». Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
5: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22 10 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске преимущественно облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 14 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио ДФМ для лиц старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.